0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Зарп и Рита Ора, If It's Not Love.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: I like it.
1: Power. Number one hit music station.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.
4: I don't need your words. If you wanna say

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Today's hit music. 104.5 FM. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Best music. Hit music. New and fresh music. Power. Hit radio. Radio.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда». Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта. Гарантия. Проспект Кольский, 83.
4: Как-то рассказывала вам, что кунжут и чеснок кальция содержат больше, чем творог. Сегодня решила вступиться за творожную репутацию, а то вдруг вы его совсем перестанете есть. А там же, кроме кальция, полезности масса. Меня зовут Юлия Ряшкина, это 2 минуты с пользой. Тема 5 важных плюсов творога. Во-первых, творог повышает иммунитет. В твороге много полезных бактерий, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры. Он может быть профилактическим средством от грибковых заболеваний, если есть его по чуть-чуть каждый день. И он стабилизирует пищеварение во время приема антибиотиков, если, конечно, в самом твороге нет антибиотиков. Роскачество постоянно проводит проверки. Следите за результатами. Просто в поисковой строке вводите «Роскачество», «Творог» и все, ищите свой любимый творог. Дальше о плюсах. Этот продукт способен снижать стресс. Синтез гормона радости, серотонина, он подхлёстывает, подстегивает, потому что в нем есть аминокислота триптофан. Благодаря содержанию холина улучшает состояние нервной системы и функционирование мозга. Третий творожный плюс – укрепление сердца и сосудов. За счет снижения уровня плохого холестерина уменьшается риск возникновения гипертонии. Четвертое. Кальций там все-таки имеется, хоть и меньше, чем в кунжуте и чесноке. А где кальций, там укрепление костной ткани, защита костей от переломов, предотвращение развития кариеса, артрита, остеопороза. Ну и пятое. Творог идеально для худеющих. Легко усваивается даже при непереносимости лактозы. В нем много белка, полезные микроорганизмы, мало жира. Благодаря аминокислоте метионину творог – отличный жиросжигатель. Так что покупайте творог, предпочтите классику. 5% жирности, даже если обезжиренный, по акции. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
3: Спонсор программы представляет «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда», «Митсубиши» и «Фольксваген». Замена масла, спецпредложение на постгарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта, гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83.
0: 2 минуты с пользой.
5: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Power. Power Hit Radio. 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда». Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта. Гарантия. Проспект Кольский, 83.
3: Как-то давненько, уже в двух минутах с пользой, учились мы с вами мыть голову. Оказалось, что шампунь нужно наносить преимущественно на корни, а бальзам для волос исключительно не на корни. Нельзя наносить бальзамы и кондиционеры на корни волос, потому что это прямой путь к закупориванию сальных желез головы, которые приводят к быстрому загрязнению и, к сожалению, выпадению волос. Голову вымыли, давайте теперь душ принимать правильно. Меня зовут Юлия Ряшкина, это «Две минуты с пользой». И если верить дерматологам, душ для нашего организма куда больше, чем просто очищение или приятная процедура. Всего пара минут в воде способны перевести наши биологические часы, изменить настроение, повлиять на кожу, причем не всегда в положительную сторону. Поэтому слушайте и запоминайте. В Нью-Йоркской дерматологической клинике недавно пришли к выводу, что лучше принимать душ один раз в день и непременно перед сном. Ведь в течение дня мы выходим на улицу, собираем на себя всю городскую пыль, особенно сейчас в Мурманске, ой, как пыльно. И на коже это все оседает, и на волосах. Даже если вы не ощущаете, загрязнение все равно есть. И все это не непременно нужно смыть, ложась в кровать. А вот утренний душ оказывается не самая лучшая идея. И тут, к мнению дерматологов, присоединяются психологи. Психолог Шелли Карлсон, которая занимается исследованиями человеческого мозга в Гарварде, настаивает, что даже прохладная вода расслабляет наш организм. Так что после долгого утреннего душа нам приходится еще больше, чем до него, бороться с желанием лечь обратно в кровать. И мы начинаем усиленно убеждать себя, что вообще-то это был прохладный душ, вообще-то так положено по утрам, и вообще-то мы должны бодриться, шагая на работу. Дерматологи и психологи сходятся во мнении, что от утреннего душа нужно себя отучать, в том числе, чтобы не пересушивать кожу. Если сразу отказываться не получается, ограничьтесь быстрым душем, без геля, без мыла, без мочалки. Просто ополоснуться. А вот умываться по утрам нужно обязательно. Очищайте лицо теплой водой, потом включайте холодную, чтобы закрыть поры и не давать распространяться бактериям, которые любят теплую среду. И утро – отличное время, чтобы использовать средства для глубокого очищения кожи лица. Вернемся к душу вечернему. Прохладная вода расслабляет, так что именно она поможет сбросить напряжение и настроиться на сон. Даже если вечером вы уже приняли горячую теплую ванну, не поленитесь после нее ненадолго включить прохладный душ. Это снизит уровень кортизола, гормона стресса. И если не снизить его уровень, он снизит наш иммунитет и повысит количество морщинок. Психологи уверяют, что именно после прохладного душа нашему мозгу поступает сигнал, что пришло время засыпать. Пара важных деталей напоследок. Вода не должна быть горячей, чтобы не пересушивать кожу. Иметь одно мыло на двоих можно, а вот пользоваться одной мочалкой или спонжем лучше не надо. И после душа сразу нанесите крем, чтобы запереть влагу в коже. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда», «Митсубиши» и «Фольксваген». Замена масла, спецпредложение на постгарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта. Гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83.
1: Две минуты с пользой. Okay, here we go. Power Heat Radio.
4: It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: New and fresh music.

0: Реклама. Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmall.ru.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
3: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области – Power Hit Radio. 0+.
1: Number one. Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности

0: комфорта. Адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
1: Весна в Мурманске, как новый сезон любимого сериала. Все ждут, но она все не выходит. Но в гастробаре «Лови краба» уже премьера. Свет теплее, музыка мягче, и кот-талисман наблюдает за уютом. Кухня и морепродукты, под которые вечер меняет планы. Обновленная карта напитков, продуманная, с характером. Задержаться легко, возвращаться естественно. И никакой тоски. У нас своя весна. Бронируйте столик на lovikraba.ru. Звоните 70 88 77.
2: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРХ «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Cherry Tiggo 9 – вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
2: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
3: «Хэ-хэ-бар» – центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. «Хэ-хэ-бар» – танцуй до утра. Мурманск, проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70 70 57.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
7: Партнер программы Мурманск Молл. Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmall.ru.
8: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
9: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
10: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
9: название треков,
10: голосование за самые понравившиеся,
9: передача сообщений в студию.
10: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
9: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
11: Power Hit Radio. 104.

Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Disclaimer. Let the night fall.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
4: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН-ИП 322-519-490-71.
5: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
6: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаарес.ру.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-консультант плюс.
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
10: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
11: 9 мая с 15 до 20. 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированная и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
12: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
13: Hysteria и Jamie McCool. I need.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
7: Партнер программы «Мурманск Молл». Выглядеть стильно проще, чем кажется. Скачивайте бесплатно весеннюю коллекцию «Стильный город». 30 образов с магазинами и ценами на сайте murmall.ru.
8: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
9: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Summit, Devote и Julia Church, Shades of Blue.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах ранчо. Открой себя нового этой весной. Обновись в ранчо.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
3: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В нашем меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие. Мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75 44 66.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Выходные – это время, когда хочется успеть все. Совместите приятное с полезным и подарите детям яркие эмоции. Школа «Северят» на третьем этаже Мурманск-молла – это детские мастер-классы каждые выходные. Дети заняты творчеством, а вы совершаете покупки. Узнать расписание и записаться можно на сайте murmol.ru.
2: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В нашем меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие. Мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75 44 66.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
4: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
5: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
4: тотальная распродажа всего ассортимента.
5: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
4: Работаем только до 1 июня.
5: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
4: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
5: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
6: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
7: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Обновляйте гардероб без лишних хлопот. На murmol.ru весенняя коллекция образов «Стильный город». Смотрите и вдохновляйтесь.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Power Hit Radio с гордостью представляет.

0: Итак, май месяц начался, и мы, конечно же, обсуждаем экзамены. Как считаете, что лучше показывает уровень знаний? ЕГЭ или обыкновенные экзамены по билетам, как было раньше? Я даже не знаю, сохранились ли сейчас вот эти экзамены по билетам. В некоторых вузах они присоединяются к... Ну, они засчитываются как вступительные, то есть тебя по результатам ЕГЭ условно зачисляют, но потом ты проходишь обязательное собеседование, и это как раз и есть тот самый экзамен по билетам, с тобой беседуют на тему, которую ты вытащил, и вообще пытаются выяснить, что же на самом ли деле ты разбираешься в теме так, как сдал ЕГЭ.
1: Я, если честно, не очень понял, почему ты после варианта, как лучше сдавать экзамены, после ЕГЭ не поставила точку, как будто и обсуждать, если честно, особо нечего. Зачем вот эти еще экзамены по билетам, Свет? Ну, для чего ты продолжала сейчас?
0: Понимаешь, у людей всегда должна быть альтернатива. И, между прочим, судя по предварительному голосованию, конечно, ты сейчас скажешь, что просто люди еще не проснулись в воскресенье, и вот когда они проснутся, они зайдут все прямо в нашу группу во ВКонтакте и быстренько проголосуют за то, что ЕГЭ — это, конечно, единственно верный показатель знаний.
1: Не хотелось бы повторяться, если честно.
0: Который доступен сейчас, но пока что предварительные результаты голосования, они очень-очень однозначны.
1: Не, расклад очень понятен. Ты всем сегодня с утра позвонила, разбудила к чертовой матери. Теперь люди, понимаешь, злые, но зато проголосовавшие у нас в группе во ВКонтакте.
0: Да, я так делаю. Это не секрет. За то, что вы не сделаешь такого, чтобы выиграть. Вот тут вот нам, между прочим... Так, давай-ка почитаем, что у нас пишут наши слушатели, да?
1: Да, Александр нам написал в нашей группе о ВКонтакте. ЕГЭ все-таки более объективно по математике, чем билеты. По всем остальным направлениям экзамены больше отражают понимание темы.
0: Ну вот я согласна с Александром, что да. Чтобы понять, насколько человек в чем-то разбирается, нужно с ним поговорить, а не давать ему заполнять бумажки. Вот. Тем более под камерами. Вот это все, вот эта вся ситуация, она как-то тебя вгоняет в ситуацию стресса, когда... Вот столько всяких ограничений. Я, кстати, про ограничения по ЕГЭ нашла публикацию последнюю, что там у нас новенького в 2026 году будет. Ты мне напомни, Серега, я в следующий какой-нибудь, вот, и в оставшиеся два часа еще что-нибудь об этом прочитаю. Ну, а нам еще один слушатель, кстати, написал.
1: Да, Zero Gravity нам оставил голосовое сообщение. Давайте мы его, пожалуй, и послушаем, что наш слушатель по теме считает.
2: Добрый день, Пауэр. Вот касаемо вопроса билеты или ЕГЭ, я вот как раз застал тот момент, когда я оканчивал 9 класс, я сдавал экзамены по билетам, а 11 класс я сдавал ЕГЭ. И могу сказать, что билеты дают более обширный охват знаний. Вот, и в принципе по билетам, ну, как по мне, было лучше сдавать, чем ЕГЭ. Была банальная ситуация по русскому языку в сочинении. Учитывались там 3 или 4 критерия, да, прям очень важные баллы, где набирались. И когда я уже по русскому языку получил свои результаты, ну, я получил оценку 4. И буквально на следующий день внесли поправки, где убирают вот эти 2 критерия, на которых я терял, по-моему, около 5 или 6 баллов. И получилось так, что с потерей этих 5-6 баллов, потому что просто убрали эти 2 критерия оценки, и я получал уже 3 вместо 4.
1: Zero Gravity, спасибо за это аудиосообщение. Но у нас еще пришло нам одна мысль от молодого перспективного радиоведущего.
0: Да, такой интересно, кто же это, рассекретить, пожалуйста.
1: Артем Моисеев, мы тебя вычислили.
0: Итак, он что пишет?
1: Какое унылое голосование у Power. Да вы просто слишком давно учились в школе. Все современное поколение в восторге от ЕГЭ. Не надо читать ничего лишнего. Сдал тесты по сборникам, получил баллы и подал документы в несколько вузов. И не надо никуда ездить и сдавать эти ваши экзамены по билетам.
0: Так я тебе... Серега, может, я тебя подозреваю теперь.
1: Дошло мое сообщение.
0: Да, конечно, твое сообщение дошло. А я-то думаю, кто же это написал? Ну, ты даешь, конечно. На что только не пойдешь, чтобы выиграть сегодня.
1: Ну, во-первых, молодой и перспективный радиоведущий. Мы приглашаем вас в нашу группу во ВКонтакте. Там для вас и для меня, в том числе, мы с вами братья по позиции. Что, я надеюсь, вы не превратно мне сейчас поняли. Можно зайти и проголосовать в нашей группе во ВКонтакте. Но вот по поводу поехать и сдавать эти ваши экзамены по билетам. Если вы рассчитываете на что-то большее, чем вуз в вашем родном городе, не самом большом, то тогда, конечно, придется ехать и сдавать дополнительные экзамены, потому что количество человек на одно место какое-то зашкаливающее. Это я вам говорю как человек, который ровно этот самый путь и проделал, как говорится, знаю, о чем здесь. здесь рассказываю. Делитесь и вы, пожалуйста, вашим мнением, историями по поводу голосования, по поводу ведущих всем на свете. И вспоминайте, как вы в свое время сдавали экзамены. 488-448, мобильное приложение Power и, самое главное, группа во ВКонтакте, там, потому что еще голосование идет, ну, за ЕГЭ, понятное дело. В первую очередь, да, Свет?
0: Конечно.
3: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.

0: Реклама.
1: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах ранчо. Открой себя нового этой весной. Обновись в ранчо.
0: Новый «Джили Атлас» – кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый «Джили Атлас» – эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте jili-omega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: «Хэхэ-бар» – центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной

0: 57.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
2: По 10 мая Мурманск Молл и окраина вкуснее представляют акцию «Северный замес». Двое победителей получат подарочные карты по 50 тысяч рублей. Совершайте покупки в молле от 3 тысяч рублей и регистрируйте чеки на сайте murmol.ru, либо покупайте в окраине от 1000 рублей, автоматически становясь участником. Больше покупок – выше шансы. Информация об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте murmol.ru.
0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Мурманстар.
1: Разыгрываем прямо сейчас винный набор от ТРК Мурманск Молл. Звоните к нам в студию 488-448 и отвечайте, пожалуйста, на статистические вопросы. Именно за верный ответ на него вам и достанется приз от ТРК Мурманск Молл.
2: Друзья, майские в самом разгаре, поэтому винный набор очень вам пригодится. Скорее участвуйте в нашем розыгрыше. Подождите, что-то у нас тут было такое про розыгрыш, когда где что выигрывал. Так если вы еще ничего не выигрывали, так уже звоните.
1: Задача у нас, как всегда, очень простая будет для вас. Один вопрос, к нему прилагаются 4 варианта ответа. Даже если не знаете вы правильный ответ, выбирайте тот, который вам больше по духу приходится. Глядишь, он верным и окажется заодно.
2: И опять же, слушайте внимательно эфир. Если кто-то позвонит и скажет неправильный ответ, он же вычеркивается автоматически, значит, у вас уже больше шансов.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вам, как вас зовут?
3: Кирилл.
1: Кирилл, здравствуйте. Мы тут решили поговорить с вами про майские праздники, но уже, правда, следующего, 2027 года. Они тоже, кстати, будут разделены на две части, поэтому хотим у вас узнать, сколько всего дней мы будем отдыхать на майских в следующем году. Варианты ответов для вас. 6 дней, 8, 10 или 12. Выбирайте, пожалуйста.
3: Так, у нас... Сейчас, подождите, а календарем можно воспользоваться? И еще один вопросик такой. Первое, второе, третье и вот просто девятое, да?
1: Да, то есть в сумме майские праздники в 2027 году сколько дней у нас будут продолжаться?
2: Уже даже Сергей намекнул.
3: Вариант ответа.
1: А вариант ответов для вас. 6 дней, 8, 10 или 12?
3: 6, 8, давайте 12 по максимуму.
2: Ой,
1: да хорошо бы, если хорошо. Честно.
2: Вот это же вы прям какие-то новогодние каникулы решили в мае устроить.
1: Жалко, что неверно. 488-448, вы в эфире, здравствуйте. Алло, да, слушаю вас.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, а можно чуть-чуть погромче вас слышать, пожалуйста?
4: Да, слушаю.
1: Да, и мы вас тоже слушаем.
2: Мы тоже слушаем. Как вас зовут?
4: Елена.
1: Елена, здравствуйте. Мы тут пытаемся узнать, сколько у нас дней будут всего продолжаться майские праздники в следующем, 2027 году. Благодаря Кириллу выяснили, что точно не 12 дней. Варианты ответов, которые для вас остались, 6 дней, 8 или 10. Какой вариант вам кажется предпочтительней?
4: Ну, предпочтительнее, кажется, другой вариант, но 6 дней.
1: Вы правы, абсолютно. Я вас поздравляю.
2: Елена, молодец, наверное, заглянула все-таки в календарик. А может быть и нет. И, кстати, Кирилл зря такой вопрос задал. Мы же не видим за эфиром. Что
1: чем
2: вы там
1: пользуетесь?
2: Вы
1: да?
2: там заглядываете? Что вы там поделываете в то время, как нам звоните? Поэтому какие-то хитрости вы нам свои не озвучиваете. Мы же вам свои не озвучим.
1: Да, мы по производственному календарю 27-го года будем отдыхать 1, 2, 3 и 8, 9 и 10 мая. Так что готовьте, планируйте свой отпуск или свои праздники на следующий год. Ну, а Елена, вы, пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам сейчас за эфиром расскажем, как же забрать ваш винный набор, который вы получили от ТРК «Мурманск Молл».
0: «Мурманстар».

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Мурманск Молл и окраина вкуснее представляют акцию «Северный замес». Два приза по 50 тысяч рублей. Информация об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте murmol.ru.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-30-128-20.
6: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
7: 9 мая с 15 до 20, 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
8: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
0: Как же приятно, когда работают другие. Полярная станция на Power Hit Radio.

0: Голос тундры.
1: Мы, кстати, сегодня недалеко отправляемся для нашей северной музыкальной рубрики, буквально в Карелию. Нам нужно доехать, там нас поджидает электронный проект, который называется «Вери».
2: Ну, а чтобы осознать и прочувствовать всю глубину их музыкальных изысков, в общем-то, нужно представить, что ты погружаешься в карельское болото, потому что сами участники описывают свою музыку как новая музыка карельских болот. Это электроника, карельский язык и традиционный инструмент яухико, который в общем-то, на самом деле, и есть варган, но вот они на карельском языке его так называют, поэтому если вы залезете в болото, возьмете варган и начнете на нем что-нибудь исполнять, вот, собственно, вы немножко приблизитесь к пониманию музыки группы Вери.
1: А проект, как и полагается, экспериментальной электроники, разумеется, существует уже лет 10, давным-давно уже выпускает всякие альбомы, но у них тут вышел еще такой музыкальный эксперимент с одним из лейблом из Петрозаводска.
2: Так, из Петрозаводска. Я так понимаю, что вот эта вот композиция, которую сегодня будем слушать, она была написана 2 года назад, да?
1: Да, абсолютно верно. В общем, есть лейбл, который называется «Полюс 090», и вот тот самый электронный проект «Вери» решил с электронщиками из Карелии сделать коллабу, и, собственно, они создали сборник ремиксов в разных форматах электронной музыки.
2: Вот, мне, я очень рассчитываю, что еще в других рубриках «Голос тундры» мы еще другие форматы послушаем, ну, а сегодня мы послушаем композицию.
1: Подожди,
2: что?
1: Давай мы сначала эту послушаем, а потом решим, нам надо еще такое в нашем эфире?
2: Или я думаю, стоит? Надо, потому что если форматы разные, то они будут отличаться. Но так сегодня что? Сегодня мы слушаем композицию, которая называется «Ку-ку, ку-ку, мой мальчик».
1: Ну, практически, да. Очень похоже по настроению. Сборник, кстати, это путешествие из глубин карельского леса в пространство экспериментальной электроники. Примерно так это и звучит. Давайте и вы тоже послушаете.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Выходные – это время, когда хочется успеть все. Совместите приятное с полезным и подарите детям яркие эмоции. Школа «Северят» на третьем этаже Мурманск-молла – это детские мастер-классы каждые выходные. Дети заняты творчеством, а вы совершаете покупки. Узнать расписание и записаться можно на сайте murmol.ru.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Обновляйте гардероб без лишних хлопот. На murmol.ru весенняя коллекция образов «Стильный город». Смотрите и вдохновляйтесь.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2. Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей.

0: Точка притяжения.
1: Уже по традиции нашего воскресного шоу прямо сейчас в 14.30 разыгрываем очень классный приз у нас на полярной станции вместе с ТРК «Мурманск Молл».
2: Это подарочная карта на 3000 рублей в Кюхенленд, в магазин Кюхенленд. И чтобы ее заполучить, вам нужно сейчас внимательно слушать нашу инструкцию, наши подсказки и догадаться, какую же точку притяжения мы загадали.
1: Напоминаем, что можно пользоваться сайтом murmol.ru для того, чтобы вы быстрее лавировали и ориентировались во всех торговых точках, которые есть в этом большом комплексе. Итак, первая подсказка, давай ее, наверное, уже озвучим, и только после этого можно набирать номер нашей студии 488-448.
2: Итак, точка притяжения – это как название страны. На слух звучит практически вот как будто бы вы куда-то собрались ехать и говорите вот это вот название.
1: Звоните, пожалуйста, 488-448, ждем ваши варианты.

0: Есть у нас уже дозвонившийся к нам слушатель. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый. И вам как вас зовут?
1: Высоковольтный майонез.
0: Ой, очень приятно вас слышать еще и в аудиоформате. Итак, сегодня с вами разыгрываем подарочную карту на 3000 рублей в Кюхенленд. Есть ли у вас вариант точки притяжения, которая похожа на название страны в Мурманском море?
1: Пусть будет Коландия.
0: Хорошая такая скандинавская страна, судя по всему.
2: Замечательный вариант, но, уважаемый майонез, это немножечко неправильно, но у вас есть шанс еще дозвониться. Ну, а мы даем вторую подсказку.
0: Итак, прошу, Свет, зачитай. Хотя, подожди, у нас есть звонок в студии. Может быть, она и не понадобится. Вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Добрый вам, как вас зовут?
3: Меня зовут Дарья.
0: Итак, Дарья, есть ли у вас вариант названия точки притяжения как будто страны в ТРК Мурманск Мол?
3: Кюхенленд, если не ошибаюсь.
0: А хороший, кстати,
2: классный
0: вариант. Мы
2: тоже
0: на
2: вариант.
0: Это ставили, да, здесь за эфиром. Ну, теперь, мне кажется, точно можно переходить к второй подсказке, потому что Дарья, к сожалению, тоже не права, но обращаемся и к нашей слушательнице, и к высоковольтному майонезу. Вы можете к нам еще звонить в студию, если у вас есть варианты ответов.
2: Итак, подсказка номер один. Точка притяжения – это как название страны. Подсказка номер два. Точка обычно притягивает только дам. Но здесь есть товары и для мужчин, и для детей. Ну, а если мужчины туда заходят, то исключительно поглазеть.
0: Есть у нас еще один звонок в студии. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Итак, давай звонок держим. Раз. Держим два.
2: Два.
0: И...
2: Алло. О, здравствуйте.
0: Помогли
2: вы в эфире.
0: Цифры.
3: Да, у меня уже вариант не подходит, наверное, вообще-то арктическая зона, я хотела назвать.
0: Ну, давайте так, под первый вариант, под первую подсказку хорошо подходит.
2: Да, а под вторую не очень, но у вас есть шанс еще раз дозвониться. Две подсказки, повторим подсказки?
0: Конечно, да, еще давай. Один звонок тоже примем сейчас у нас в студии. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Регина.
0: Итак, Регин, есть ли у вас вариант названия точки притяжения как страны, и обычно она притягивает только и исключительно дам?
4: Да, Мурманск...
2: Мурманск,
4: Лас Репаблик.
0: Еще раз ваш вариант, пожалуйста.
4: Лас Репаблик.
0: Ну вот уже начали рядом бродить и ходить, но пока еще неверно.
2: Пока еще неверно, но, кстати, на том же этаже находится. А вот еще, да? Так, следующий.
0: Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вам. Как вас зовут?
5: Добрый. Кирилл снова.
0: Итак, сейчас Кирилл.
2: Кирилл, попытка номер два.
0: Может быть, невинный набор, но хотя бы подарочную карту на 3000 рублей в Кюхенленд с вами сейчас выиграем. Итак, ваш вариант. Прошу вас.
5: Слушайте, ну, мне кажется, это магазин нижнего белья. Там где-то только Милана или...
2: Так, подождите. Название?
0: Название Милано.
2: А, Милано. Эх, Кирилл.
0: А давай третью подсказку,
2: а
0: мы сейчас сразу будем.
2: А давай третью подсказку. Вот Кирилл, кстати, уже практически озвучил третью подсказку. Ну, а наша третья подсказка состоит в том, что название этой точки притяжения состоит из одного слова, хотя по факту их два. И если их перевести с итальянского, они звучат как «челки» и «госпожа».
0: Есть у нас звонок в эфире. Здравствуйте. Вы в эфире. А нет, не в эфире, как говорится.
2: 488-448.
0: Итак, последняя подсказка, которая вас, я думаю, наведет, наверное, вариант ответа. Да, Кирилл был очень близок. Милану – это прям хорошо. Название состоит из одного слова, хотя по факту их два. Чулки и госпожа на итальянском. Здравствуйте.
5: Алло.
0: Здравствуйте, мой господин, точно не госпожа. Итак, прошу ваш вариант, как вас зовут заодно, скажите, пожалуйста.
5: Меня зовут Денис.
0: Итак, Денис,
5: Таос, по-моему, магазин есть у них такого нижнего белья.
0: Наверняка есть, только мы его не загадывали сейчас для вас. 488-448. Ох, как интересно у нас сегодня складывается.
2: Как
0: вы в
2: интересно,
0: эфире.
2: И ведь настолько популярный магазин. Я совершенно точно знаю, туда все девчонки заходят.
0: Да и мальчишки заглядывают.
2: Ну, да.
0: Вы в эфире.
5: Это снова Кирилл.
2: Кирилл, давайте, третий раз он должен быть золотым, давайте.
5: Слушайте, ну если чулки госпожа по-итальянски, то это вот, ну честно скажу, загуглил, так как ну, не знаю итальянский.
2: Конечно.
5: Кальцедония, может.
2: Да конечно же, да браво, Кирилл, молодец. Смотрите, какой вы настойчивый, и ваша настойчивость принесла свои плоды. Подарочная карта на 3000 рублей в магазин Кюхенленд, который, кстати, тоже напоминает название какой-то страны. Он теперь ваш, оставайтесь на линии, расскажем, как его получить.
6: Точка притяжения.

0: Реклама.
1: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
2: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
1: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске.

0: «Тарелка». Маленькое путешествие в Азию. Мурманск. Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
1: ИП Попова Ирина Александровна. УГРН ИП 322-519-14-190-71.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. НЮ. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
3: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонто». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
4: Внимание, Мурманск!
5: 24 мая в 19 часов – вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке «МФК Северное Нагорное». 6 поединков – бокс, ММА, кикбоксинг.
4: Количество билетов ограничено.
5: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное».
4: Для лиц старше 16 лет.
6: Полярная станция на Power Hit Radio.
7: По 10 мая Мурманск Молл и окраина вкуснее представляют акцию «Северный замес». Двое победителей получат подарочные карты по 50 тысяч рублей. Совершайте покупки в молле от 3 тысяч рублей и регистрируйте чеки на сайте murmol.ru, либо покупайте в окраине от 1000 рублей, автоматически становясь участником. Больше покупок – выше шансы. Информация об организаторах акции, правилах ее проведения, введение, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте murmol.ru.
6: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Нам классное сообщение Оксана прислала в нашем мобильном приложении, кстати, еще и по теме нашего эфира.
1: Да, и настоящая история. Оксана, всегда интересно ваше сообщение читать. Итак, наш профессор в университете говорил, билет – лишь повод к разговору. А тесты, сталкиваясь на работе, есть яркий пример. Человек – победитель ежегодного всероссийского конкурса на знание правил, а по факту эти правила человек не знает вообще. Я сначала удивлялась, а потом поняла методу. Эти конкурсанты даже вопрос не дочитывают до конца. По первым словам вопроса в тесте они уже знают ответ. Например, по объему ответа самый длинный или по наличию в содержании ответа числа и так далее. Я поняла, что примерно так же работает и ЕГЭ. Видимо, поэтому говорят, что детей последние 2 года обучения не учат, не дают знания, а натаскивают на экзамены. Ну и флаг им в руки, если родители согласны, пусть в итоге имеют то, что имеют. Жить-то их детям и внукам. Ну тут дело не в согласии родителей, тут дело дальше в предложении пути ребенка. Если он после этих экзаменов поступит в университет, в университетах, ну, в институтах дают достаточно полноценные знания, дают ту базу, если они хотят что-то получить, то они получат. Ну, а тех, кому не надо, то, значит, ему не надо.
0: Да, здесь как будто не в ЕГЭ дело, да. Но как человек, который, собственно, эти самые заветные 3 буквы или проклятые, смотря кто как относится, сдавал, а ты знаешь, могу тебе сказать, что натаскивают, да, действительно, но именно что на форму этого самого ЕГЭ, что вот здесь, в этом задании А, как в мои годы, нужно обязательно сделать вот это, в такие-то клеточки попасть. А здесь хорошо бы, чтобы машина прочитала следующую какую-то комбинацию. Вот скорее натаскивают именно на то, что должно быть в ответах, чтобы ты ответил правильно и набрал максимальное количество баллов.
1: То есть вот непосредственно в обучение материала не дают? Дают только вот эту техническую, да?
0: Нет, я наоборот тебе говорю, что как раз-таки тебя учат и параллельно, если мы говорим именно про натаскивание, то здесь речь всего лишь про форму.
1: Угу.
0: Натаскивание на форму. Это примерно, вот знаешь, очень похоже про то, что Оксана рассказывает, примерно как экзамены в автошколе. Вот там-то как раз-таки билеты очень конкретные, повторяющиеся, и твоя задача просто нарешать огромное количество раз, чтобы когда ты встретишь знакомые символы, ты, не ошибаясь, сразу ставил нужные знаки. А в ЕГЭ-то у тебя задания каждый раз обновляются, поэтому не будет такой ситуации, что ты встретил вопрос, который был сформулирован точно так же, как и в каких-то подготовительных материалах.
1: Но ты про то, что все-таки при подготовке и сдаче ЕГЭ у тебя должен быть определенный багаж знаний, чтобы с этим справиться.
0: Огромнейший. Вот. Причем, на мой взгляд, я считаю, что для того, чтобы тебе сдать ЕГЭ, я опять про свой русский язык, ты должен знать гораздо больше, чем в сравнении с тем, что ты только сдаешь, например, письменное сочинение или какое-то устное общение с экзаменатором.
1: Никогда же не бывает только устного или только письменного. Всегда есть часть устная и часть письменная. Письменно сдал сочинение, потом пошел на беседу с преподавателем.
0: В любом случае, ЕГЭ, да, как будто требует от тебя большего знания деталей. Опять же, в очередной расскажу в русском языке, в частности, потому что про него знаю гораздо больше и готовился сам очень большое количество лет, чтобы сдать этот экзамен.
1: Да. Мы еще, кстати, целый час будем с вами развлекать вас в это воскресенье, поэтому если у вас есть свое мнение насчет экзаменов, что интереснее и что полезнее для детей сдавать, и что продуктивнее сдавать, это ЕГЭ или экзамены по билетам, пожалуйста, принимайте участие в голосовании на эту тему, но опишите нам самое главное, свои истории о том, как вы сдавали экзамены. Вспоминайте, это же самое интересное. Может быть, это смешное. Может быть, какой-то нелепый ответ прозвучал настолько, что профессор всем поставил, там, допустим, пятерки или четверки и сказал, идите отсюда всем курсом. Или кто-то, например, провалил этот экзамен, а может быть, это были вы. Но это было так смешно, а может быть, нелепо, что вы запомнили это на всю жизнь. Самые яркие моменты о ваших экзаменационных приключениях пишите, пожалуйста, нам это очень интересно.
2: Полярная станция. Твой витамин D в любое время года. Show me things I've never seen. Hey, Mr. Postman, can you give me what I need? What I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Город отдыхает. Работает полярная станция. На Power Hit Radio.

0: Поверните направо, потом налево, потом взлетайте.
1: Маршрут выходного дня.
2: Обычно в этой части нашего воскресного шоу у нас в эфире появляется гость, гид в частности, который рассказывает нам, куда же можно отправиться из Мурманска буквально на несколько дней. Сегодня мы с вами должны были оказаться на берегу Белого моря и вместе с нашим гидом наблюдать за гренландскими тюленями.
3: Но гиды, они такие гиды, и отправились наблюдать тюленей и горбатых китов без нас.
2: Да, и понимаешь, фотоаппараты взяли, а нас бы решили не захватывать. Вот, как мне написала гид о том, что киты пришли, нужно хвосты снять тех, кто пришел первыми. Больше на сообщение мне решила она не отвечать.
3: Да, так что нам остались только хвосты китов и прогулка по нашему городу. Согласитесь, воскресный день как нельзя лучше для этого подходит. И, в общем-то, есть локация, на которую еще не все успели сходить. Я, например, там не была. Вот это вновь открытая улица Ленинградская. Я, кстати, на нее даже вот еще ногой не ступила. Сейчас мы про нее попробуем. Нет, не попробуем. Сейчас мы вам порасскажем всякого разного про наш реконструируемый центр. И, может быть, после программы там и увидимся, потому что я, наверное, туда и отправлюсь посмотреть.
2: Ну, кстати, к разговору про улицу Ленинградскую, ведь именно там ее завершение, около бывшего кинотеатра «Родина», вчера была установлена сцена. Именно там проводился вчера большой концерт ко Дню Победы. И я, конечно, как человек, который участвовал в этом мероприятии, очень это понятное дело, это не обсуждается, очень непривычные чувства испытывал, и об этом как-то даже в утреннем эфире делился, что еще какое-то время назад не мог представить, что перейти наискосок по площади 5 углов будет просто невозможно из-за временных ремонтных работ, а улица Ленинградская станет пешеходной.
3: Да, послушай, но ведь я, как человек, который часто в мурманских архивах копается, я тебе скажу, что улица Ленинградская не только сейчас, вот и 5 углов не только сейчас нельзя перейти наискосок, а когда-то в далеком 1935 году нельзя было с Ленинградской улицы попасть на вокзал. Потому что этот сад, вот сквер, который около Родины, он был, там сажали газоны, и назывался он сад. Вот, я вам прям даже заметку зачитаю. Отдел городского коммунального хозяйства еще мало заботится не только о благоустройстве города, но и об экономии времени мурманчан. Вы спешите на вокзал проводить уезжающего знакомого. Живете ли вы в Арктике или в соседних с гостиницей домами? Кратчайший путь на вокзал через сад. Это имеется в виду вот этот сквер около улицы Ленинградской. Но там идет развивка газонов, и прохода нет. Взор ваш падает на переулок, где находится дворец труда. Вы бодро идете по переулку, но неожиданно попадаете в тупик. Но нужно спешить на поезд, и большинство мурманчан минует это препятствие ловким прыжком или карабканем через забор. Вот тут есть фотография, которая называется «Фотообвинение». Действительно, человек с чемоданами, там прям показывает, что он чемоданы уже через забор перекинул и перелезает забор, чтобы попасть на вокзал. Я напомню, это 1935 год, ну а сейчас тоже у нас перегорожено и нужно во вход, во вход.
2: Ну и к разговору, кстати, о том, что еще могло получиться у нас в центре города, если вы будете прогуливаться между домами на Ленина 83. Дом, который стоит на противоположной стороне, дома-близнецы, а так называемые, вы можете на них посмотреть, на их фасады, обратить внимание, в частности, что они идут не под ровным прямым углом, а они на самом деле там полукруглые. Дело в том, что вот таких домов вообще изначально должно было быть не два, а целых четыре, чтобы они таким естественным образом образовывали кольцо, получается, в самом центре
3: кольцо.
2: Города.
3: Кольцо, тогда же почему пять углов?
2: Это мы сейчас с тобой отдельно тоже поговорим. Есть байка и по этому поводу. В общем, должны были там случиться, ну, это в 70-е годы 20 века, если что. Никакие не пять углов, а самая настоящая площадь покорителей Арктики.
3: Круглая, ничего себе, как интересно.
2: Примерно, знаешь, да? Как у московского вокзала в Петербурге, где написано «Город-герой Ленинград», и стоит там огромная стела.
3: Стела, вот. Да, это я себе представляю.
2: Вот примерно такое же должно было у нас в Мурманске и случиться. Все-таки не зря ленинградцы в основном центр нашего города и застраивали. Это, кстати, тоже чистая правда. Но, как редко бывает в нашей стране, что-то пошло не так. И поэтому у нас от четырех домов и от стелы остались только два. Ну и название...
3: Два дома и стелы.
2: И название и прежнее. Стелы. Да, и название тоже прежнее. У нас сохранилось. Но пять углов, кстати, должно было называться и площадь Советской Конституции, и площадь пролетарской смычки, что бы это ни означало, не спрашивай. Нет, я знаю, на самом деле смычка, это пролетарская смычка, это связь между крестьянами и и городским населением.
3: Да, это когда они собирались и договаривались, что все-таки надо дружить.
2: Да, да, я, да. Примерно, типа примерно так.
3: Так, а я не пойму все-таки, почему же остановились на названии «Пять углов» и с чем связано? Где «Пять углов», если полукруглых дома всего два, круга не получилось, но и квадрата там ведь и нету.
2: Ну, кстати, прямо сейчас можно эту историческую загадку пойти в центр города для себя разрешить. Если вы никогда не обращали внимания, то 4 луча — это, получается, пересечение улиц Воровского и проспекта Ленина, а раньше пятый угол уходил туда, где сейчас у нас висят все награды нашего города.
3: Арка у Меридиана.
2: И герб, в частности, да.
3: И была дорога. Арка и такая же... звездочка из дорог получилась.
2: Ну, абсолютно верно. Как говорится, 50 очков Гриффиндору только у нас здесь достаются за верный вариант ответа. Да, арка-то появилась в позднее время, когда нынешний конгресс отель Меридиана, тогда дом междурейсового отдыха моряков, это не сразу стало гостиницей, стали появляться, и вот ровно в этот момент арку и поставили. И тогда появилась вот та самая историческая несправедливость, что углов-то в названии 5, а на самом деле 4.
3: Не состыковка, да. Ведь дорога-то была, по факту.
2: Ну и про улицу Ленинградскую тоже давай с тобой.
3: Давай.
2: А про которую с тобой начинали, был тоже такой интересный момент в истории нашего города, когда у нас одновременно были две гостиницы «Арктика».
3: Ну как такое возможно?
2: Ну одна, потому что строилась на привычном нам сейчас с тобой месте, а параллельно на улице Ленинградской в историческом здании все еще продолжали принимать постояльцев. Если вы не знали, то «Арктика» находилась раньше вот как раз-таки в одном из тех домов на нынешней пешеходной улице.
3: Да, и в архивах, кстати, много фотографий, там еще такие деревянные медведи были вырезаны.
2: Там и Папанин там жил в свое время, приезжал. Так что смотрите, наблюдайте, сколько вокруг всего может быть интересного. И даже в нашем городе, знаешь, про который обычно почему-то несправедливо говорят, что, ну, Териберка — это понятно, это мы поедем смотреть. Ну, Хибина — это тоже красиво, а Мурманск, ну что в Мурманске-то ловить? На самом деле мы каждый день ходим с вами в наши офисы, в наши дома, вокруг мимо такой невероятной и красоты, и интересности одновременно. Задача наша, как всегда, остается очень простой. Нужно всего лишь повнимательнее приглядеться к тому, что нас с вами окружает, и откроются, ну, прям такие невероятные вещи. А если ты, мне кажется, чуть больше знаешь про место, где ты живешь, ты и себя чуть лучше понимаешь сразу же.
3: Ну, конечно же, начинается, и сразу тебе хочется еще больше узнать. И опять же, много тем для бесед получается. Я, например, когда со своей бабушкой гуляла по городу, она мне очень много рассказывала, потому что она росла в военном Мурманске. Ей было... 32-го года она рождения, ну, то есть на момент войны ей даже еще, ну, еле-еле вот 10 лет исполнилось, она ходила в школу, она помнит, и как немцы дома строили, и что было на месте ныне существующих зданий, как что-то разрушалось, потом возводилось заново. Это очень-очень интересные, ну, такие моменты, которые вот очевидцы рассказывают. Поэтому, да, интересуйтесь историей родного города, и помните, что воскресенье — это не только классный день, чтобы поразвлечься, послушать полярную станцию, но и погулять по родному городу.

0: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.
1: Реклама. Мурманск Молл и окраина вкуснее представляет акцию «Северный замес». Два приза по 50 тысяч рублей. Информация об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте murmol.ru.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
2: тотальная распродажа всего ассортимента.
3: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
2: Работаем только до 1 июня.
3: Успей найти ту самую свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
3: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
5: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тикки Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
6: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
0: Полярная станция держится на плаву. И ты держись. Каждое воскресенье на 104.5.

0: Возвращаемся к обсуждению нашей сегодняшней темы. Узнаем, что больше дает знаний, как вы считаете, ЕГЭ или обычные экзамены по билетам?
1: Ну, не то, что дает знаний, а вообще выявляет их уровень. А какой экзамен объективнее?
0: Это да, тонкая грань, это точно.
1: Да, много ваших сообщений пишите. Вот нам Семен написал, прям-таки через приложение. Серега, давай, твой выход.
0: Сдавал экзамены в университете за своих друзей. Один раз попал в ситуацию, что принимали одновременно у всей группы курсантов историю устно. Вся группа сидит, и я один среди них незнакомый. Отвечаю на отлично, и преподаватель говорит: вот, учитесь, товарищи курсанты. Человек на лекции ко мне почти не ходил, зато смотрите, как хорошо подготовился. В общем, друг в своей группе потом еще долго проставлялся, потому что его никто не знал.
1: А я представляю удивление группы, когда вызывают их однокурсника, называют фамилию, выходит какой-то незнакомый чувак и начинает вещать на отлично. Это нужно было иметь много мужества, чтобы ведь его не сдать.
0: Ну и большое искушение, это правда. Ага. Я потому что, когда играл за команду нашего технического университета, нам всем выдали курсантскую форму, в которой мы, собственно, играли. Репетировали мы ровно там же, в МГТУ. И однажды мой товарищ, который, собственно, в этом курсантском кубрике и жил, говорит: братцы, репетиция была долго, поэтому пойдемте-ка со мной. И мы пошли в курсантскую столовую, потому что форма-то при нас и на нас прямо в этом моменте. Как нас песочили за то, что мы не пострижены, не побриты, а форму-то носим. Ай-яй-яй-яй-яй. В общем, больше в курсантскую столовую я не ногой.
1: А вы хоть поели?
0: Ну, что-то успели в себя заглотить, и потом пришел справедливый дежурный, и все, как говорится, опошлил и испортил нам.
1: Какое безобразие! Парни всего лишь хотели поесть. Ну, а Татьяна нам пишет: помню экзамен по физике в 10 классе. Училась нормально, хорошо решала задачи, но никак не могла понять суть одного параграфа. На что мне сдалась эта суть, не знаю. Перечитывала его несколько раз, но так и не поняла. Накануне экзамена прочитала еще раз, но не понимаю, и все. И, естественно, вытащила именно этот билет. Но я уже успела выучить параграф наизусть, поэтому получила заслуженную пятерку. Ну, кстати, это вот один из выходов, когда ты чего-то не понимаешь, и на устном экзамене тебя спрашивают, просто рассказываешь наизусть, и преподаватель почему-то считает, что это такое отличное знание, и хорошо, если не задает уточняющих вопросов, потому что это просто был просто пересказ.
0: Я в этом смысле, конечно, очень благодарен как раз-таки ЕГЭ, потому что можно не погибать молодым и просто набрать меньшее количество баллов по обязательному предмету, который тебе дальше, ну, кроме того, как получить аттестат, никак не пригодится в твоей профессиональной жизни. У меня была такая история с математикой, в частности. Я не говорю о том, что математика не нужна. Логика, мышление, вообще согласен, даже не спорю. Но огромное количество баллов мне было не нужно. Поэтому я вот в эти дебри, в задачи уровня С, как их сейчас называют, я даже и не залезал. Я решил часть А, Б и больше ни к чему
1: и
0: не прикасался.
1: Не
0: нужно мне этого было. Так что в этом смысле я новым экзаменам прям сильно благодарен.
1: Ну, слушай, но сейчас же вообще математику разделили на уровень базовый и уровень продвинутый. То есть, если тебе математика не нужна при поступлении, сдавай ты свою базу и особо не напрягайся. Я так понимаю, что там достаточно легкое все.
0: Достаточно, да. Это к разговору вот к сообщению Татьяны, что если есть экзамен, который нужно сдавать, но ты в нем ничего не понимаешь, можно, простите, в нем не разбираться и не заучивать то слова, которые ты даже не разбираешься. Но толку-то все равно.
1: Да, толку. Но если тебе для поступления... А ведь сейчас... подожди, сейчас тоже есть обязательные экзамены и те, которые тебе нужны для поступления.
0: Ну, обязательно у тебя русский и математика в любом случае. А остальное дальше пошло уже по выбору.
1: Да, ну то есть получается, что если ты в физике не разбираешься, она тебе не нужна, ты просто и не сдаешь этот экзамен.
0: Ну, абсолютно верно. Да, ты вот чертовски вообще хороша сегодня.
1: Я разобралась.
0: Логика присутствует.
1: Как легко жить нынешним детям, я так хочу сказать. А вот Вера Герасимова пишет нам: самые лучшие экзамены по билетам и никаких ВПРов и ЕГЭ. Как хорошо мы жили все-таки. Тут никакой истории нету, никакого оценочного суждения, тут просто чистый восторг.
0: Ну, я насколько понимаю, что когда ты приходишь сейчас в вуз, то все равно тебя ждет общение с экзаменатором, тебя ждут все равно письменные привычные работы, а поэтому вот этот формат все-таки никуда не уходит.
1: Никуда не уходит, и самое главное, чтобы он не вызывал стресс у нынешних школьников, которые привыкли все по тестам, и когда оказывается, на один-один с преподавателем не могут двух слов связать. Вот это, конечно.
0: Ну, кстати, от ЕГЭ тоже многие теряют сознание прям в прямом смысле этого слова. И стресс непонятно, кстати, даже больше для кого. Для родителей сдающих или для самих выпускников.
1: Да, ну, у нас полчаса еще осталось нашего воскресного шоу. Так что заходите в нашу группу во ВКонтакте, пишите нам через сайт, через приложение. Звоните по телефону в студию, рассказывайте свои истории об экзаменах, которые вам особенно запомнились.
2: Полярная станция. Северная надбавка к вашему воскресенью.

0: Полярная станция. Шоу номер один по версии белых медведей. Реклама.
1: Выходные – это время, когда хочется успеть все. Совместите приятное с полезным и подарите детям яркие эмоции. Школа «Северят» на третьем этаже Мурманск-молла – это детские мастер-классы каждые выходные. Дети заняты творчеством, а вы совершаете покупки. Узнать расписание и записаться можно на сайте murmol.ru.
2: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Полярная станция на Power Hit Radio.
1: Обновляйте гардероб без лишних хлопот. На murmol.ru весенняя коллекция образов «Стильный город». Смотрите и вдохновляйтесь.
0: Полярная станция. Шоу номер один по версии «Белых медведей».

0: Северная Угада.
1: Ну что же, Денис, Регина, Дарья, все те, кто не выиграл в предыдущих розыгрышах, давайте вот еще один шанс. Прямо сейчас разыгрываем винный набор от РК Мурманск Молл. Чтобы его заполучить, нужно позвонить в студию и поговорить со мной по-самски. Ну, не то, чтобы поговорить, просто перевести одно самское слово на русский язык. Причем варианты я предлагаю. Поэтому, пожалуйста, телефон студии 488-448. Прямо жду с нетерпением.
2: Ну, Денис, Регина, Дарья, это понятно. А как же Виктор? А как же Кирилл?
1: Да,
2: Инесса?
1: Да все. Вот уже кто-то дозвонил. Давай, ну и кто же это?
2: Вы в эфире, здравствуйте.
3: И снова здравствуйте.
2: Добрый вам, напоминаете, как вас зовут?
3: Высоковольтный майонез.
1: О, вот понимаешь, его-то я и забыла
2: перечислить. Ты всех перечислила, кроме... Да.
1: Ну, правильно, потому что именно он и должен был дозвониться, и чтобы не было повтора в эфире, вот высоковольтный майонез. Ну, давайте разговаривать с вами по-самски. Итак, предлагаю перевести на этот раз слово «лохтле». «Лохтле» — это самское слово, и означает оно на русском. Внимание, варианты. «Глупец», «летний», «закрывать на замок» или «хорошо отдыхать». Ну, майонез давайте. Что вам
3: Давайте
1: повторить?
3: Пусть будет хорошо отдыхать.
1: То есть лохтлы, думаете, что по-самски обозначает хорошо отдыхать?
3: Да.
1: Я вчера так неплохо лохтлы.
2: Как бы Сири потерял телефон, но при этом отдохнул. Я эдакий лохтлы, да.
1: Вот, но, к сожалению, это неправильный вариант. Он уже, значит, у нас отпадает. Хорошо отдыхать. Его я просто так сама придумала.
2: Но у нас есть еще один звонок в нашей студии. В эфире, здравствуйте. Добрый вам, как вас зовут?
4: Инна.
2: Инна, напоминаем, давайте, что у нас происходит.
1: Инна или Регина?
2: Мы вас очень плохо слышим, да. Если можно попросить вас чуть погромче говорить, было бы прям замечательно.
1: Итак.
4: Меня зовут.
1: Ага. Итак, мы переводим самское слово «лохтле», которое переводится как «глупец», «летний» или «открывать замок», «закрывать на замок».
2: Выбирайте, пожалуйста. Мы, к сожалению, не слышим нашу участницу. Пожалуйста, перезвоните нам 488-448. Абсолютно каждого, даже если вы высоковольтный майонез, звоните нам еще раз, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Добрый вам, как вас зовут?
5: Добрый день, Никита.
2: Итак, Никита, есть...
1: Никиты сегодня у нас еще не было. Никита, давайте переводить самского. Предлагаю вам слово «лохтле» и варианты перевода на русский. «Глупец», «летний», «закрывать на замок».
5: «Глупец», «летний», «закрывать на замок».
1: А можете произнести вот слово «лохтле»?
5: «Лохтле».
1: Вот, отлично. Ну и вот на что похоже звучание?
5: На глупец.
1: На глупец. Так. Вот, хорошо. Согласна. Но давайте, выбирайте вариант.
5: Ну и ответ будет, соответственно, тогда. Что? Пиши к нему.
2: Ну, вариант, соответственно, будет глупец.
1: А, вариант. Ну, ну что же я вам тут намекала? Намекала, что глупец.
2: Да не вы накомиковала.
1: Да. Немножечко. Другой, по-другому переводится это самское слово. Немножечко не так очевидно.
2: У нас остается два варианта, я правильно понимаю?
1: Да, ты все правильно понимаешь.
2: Главное, чтобы поняли еще и наши слушатели. Вы в эфире, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Добрый вам, как вас зовут?
6: Алексей меня зовут, Алексей.
2: Итак, Алексей...
1: Алексей, самское слово «лохтле» переводим сегодня на русский язык, и остались летний. Всего два варианта. «Летний» или «закрывать на замок».
6: Но я думаю, что «летний».
2: Нет, но человек имеет право
1: имеет
2: на то,
1: право
2: чтобы
1: думать,
2: выбрать, конечно.
1: Это однозначно.
2: Да, неверно. Ну что теперь? 488-448.
1: Вот почти что ЕГЭ сдали. Галочки все неправильно поставили.
2: Здравствуйте, как вас зовут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Это не имя нашего слушателя. А вот сейчас мы узнаем, кто на самом деле нам звонит. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Марк, это я, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марк.
1: Марк. Так, давайте. Ну, что я могу сказать? Вам нужно всего лишь выбрать правильный вариант из одного оставшегося. Итак, лохтле переводится с самского как «закрывать на замок» или «закрывать на замок». Марк?
2: Первое или второе? Какое вам больше нравится?
7: Летний. Не знаю.
2: Ну, просто выберите первое или второе.
7: Давайте первое.
2: А чё б нет, если это тоже верный вариант ответа, мы вас поздравляем.
1: Итак, слово «лохлы» переводится с самского как «закрывать на замок». Марк, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я вам расскажу, как получить ваш винный набор от ТРК «Мурманск Молл». Ну и немного поговорю еще по-самски.
8: Я думаю, что вот кому-кому Марку точно прям нужен винный набор. А вообще без вариантов.
1: Особенно учитывая, что он не мог выбрать между первым и вторым.
8: Наш идеальный победитель, конечно, судя по голосу, да.
1: Ну, давайте лучше по-самски поговорим с идеальным победителем. Итак, «Милхем Олме сиев лохтлы и есукс». Глупые люди, они не запирают на замок на ночь дверь.

0: Реклама. Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
1: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
2: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы 2023-75-00-128-20.
3: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
6: 9 мая с 15 до 20. 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
7: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
8: Компания «Консультант ИТС».
10: Полярная станция на Power Hit Radio.
11: По 10 мая Мурманск Молл и окраина вкуснее представляют акцию «Северный замес». Двое победителей получат подарочные карты по 50 тысяч рублей. Совершайте покупки в Молле от 3 тысяч рублей и регистрируйте чеки на сайте murmol.ru, либо покупайте в окраине от 1000 рублей, автоматически становясь участником. Больше покупок – выше шансы. Информация об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте murmol.ru.
10: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте. Олень не тюлень. Не

0: Добрый день, полярники. Это пишет наш постоянный слушатель Степан Верещагин. Говорит, что наш выпуск 2008 года первый, который сдавали ЕГЭ в 11 классе. У нас тогда, как у первопроходцев, была небольшая льгота, система плюс один балл к оценке. Ну, то есть трояк был обеспечен при любом раскладе. Кто-то переживал, а вот раздолбаев типа меня более чем устраивала эта система. Например, математику я знал на 2 с натяжкой, а тут получил законную тройку. Поэтому никакого волнения, а вот учебы и новые знания в 11 классе их практически не было. Было натаскивание на ЕГЭ. Вообще, тесты могут подойти для точных наук, но как можно сдать их, например, по литературе или обществознанию, где надо рассуждать? А не как только отвечать на такие вопросы, где ответ может быть однозначным, что саму суть предмета не раскрывает, считает наш Степан.
1: Вот, ну, я и согласна со Степаном.
0: Ну, кстати, к разговору, так. Давай так, защитники ЕГЭ здесь, на полярной станции, что, например, в частности, есть классная практика...
1: И, кстати, не один еще, Артем Моисеев, с тобой.
0: Но мы регулярно с ним куда-то отправляемся, это точно. А так вот, я знаю, что при сдаче английского есть, в частности, такая классная практика, мало того, что аудирование у тебя там есть, да, так еще и говорение. Это как отдельная часть экзамена, которая, собственно, оценивает, насколько хорошо ты, простите, языком владеешь. О. В прямом смысле этого слова. Ты не французский же. Ну что ты,
1: да,
0: Свет,
1: ну,
0: разулыбалась-то?
1: Конечно, да нет, я же понимаю, что ты сейчас про ЕГЭ говоришь.
0: Так что некоторые практики хорошо бы перенести, я думаю, что и на другие предметы, как будто от этого разнообразия еще больше можно будет проверить знания, которые есть в голове у каждого выпускника.
1: Да, разнообразие — это наше все. Вот Август, наш постоянный слушатель, шутит. Конечно, говорит, помню я, как сдавал экзамены. Это было всего-то недавно, 36-34 года назад. Были выпускные по билетам. Несмотря на то, что шпаргалки были запрещены, ну, так они и сейчас запрещены, а те, кто сам писал шпаргалки, усваивал и удовлетворительно весь пройденный материал. И, как правило, к шпаргалкам не прибегал. Вот тут я совершенно соглашусь. Пока ты пишешь эти самые шпаргалки, ты все так запоминаешь, так еще и тезисно пытаешься их выразить, чтобы было очень кратко, но основная мысль видна. Поэтому совершенно точно выучишь все на отлично. Август продолжает. Форма экзамена по билетам более творческая, позволяет самому пройти весь пройденный материал, ну, видимо, повторить. При подготовке к экзаменам достаточно учебника и вопросов из билетов. Их нам выдавали, и мы по ним готовились. Так что я за билеты и рефераты, лишь бы полученные знания были применимы в современной жизненной ситуации.
0: Просто разговор про те же самые рефераты, на самом деле, я вспоминаю, как я их делал. Это были... Ну, признаюсь, ладно, левой пяткой скачанные, где-то отредактированные. И, например, слово «Удмуртия» заменено на Мурманскую область. Так появлялись у меня какие-то невероятные данные, про которые я там в своих материалах рассказывал.
1: Но как же ты их защищал?
0: Блестяще, если честно. Давай так, врать тогда
1: то
0: я уже умел.
1: То есть факт-чекинга не было?
0: Да, и причем, понимаешь, большая часть этого прям нормально проходила и принималась. И, к сожалению, с таким массовым приходом интернета и искусственного интеллекта в последнее время в том числе... Различить, насколько хорошо ты владеешь материалом и насколько ты его сам самостоятельно сделал, это, конечно, становится все сложнее и сложнее. Так что новые времена требуют все-таки, видимо, новых форм проверки,
1: наверное,
0: знаний.
1: Ой, а ты знаешь, я тут тоже такую новость нашла, сейчас я попробую ее тебе найти.
0: Но в это
1: первый
0: время...
1: набор студентов на факультет ИИ в МГУ стартует в этом году. Так что ИИ, он не только уже для рефератов, но и уже для тех, кто обучается в МГУ.
0: Вот то, о чем пели, понимаешь, в фильме в советском вкалывают роботы, наконец-то сбылась мечта сыроежкина,
1: да,
0: как говорится.
1: Человек. Ну, кстати, мы посмотрим, счастливый будет человек от этого.
0: Остается буквально 2 минутки у вас для того, чтобы проголосовать в нашей группе во ВКонтакте. И будем со Светой уже подводить итоги нашей сегодняшней полярной станции за ЕГЭ или за... Кстати, за ЕГЭ хорошее слово, надо где-то его,
1: да,
0: с тобой
1: отлично.
0: Запатентовать.
1: Это
0: абсолютно верно. Ну, а если вы вот, собственно, вот это самое состояние...
1: Если вы не за ЕГЭ.
0: Тогда, пожалуйста, голосуйте за вариант обычные экзамены по билетам. И такой есть в нашей группе во ВКонтакте.
2: Полярная станция. Позывные воскресенья на привычной частоте.

0: Наш местный Нострадамус, назовем его Александр, в нашей группе во ВКонтакте традиционно делает ставку, как закончится наше голосование, предполагает, что те, кто за билеты, наберет по итогу 80%. Да. Александр, ну вы тоже можете ошибаться, да. Но честное слово.
1: На самом деле, могло показаться, что это такой смелый прогноз, но по факту он даже немножечко не дошел до реальности. Вот это вот прям очень редко бывает, да, у нас такой огромный, гигантский разрыв.
0: Это правда.
1: Вот. Ну и, кстати, Александр тоже рассказывает, что самый запомнившийся экзамен был у него в учебном заведении по очень сложному предмету. И вот мне интересно, почему он так вуалирует это все? Что бы это значило? Он был в форме огромного количества вопросов с 4 вариантами ответов.

0: за прекрасную завершающую историю.
1: Да, ну а наша завершающая история завершается так. За то, что лучше показывает уровень знаний ЕГЭ, проголосовали 8% наших слушателей. Ну, а за то, что экзамены по билетам лучше показывают то, что вы знаете, насколько глубоко вы это знаете, проголосовали 92% наших слушателей. Ну, собственно.
0: Я думаю, что наши ЕГЭшные имена все-таки высекут где-нибудь однажды, либо мы будем в предложенных вариантах ответов. Я тебе так скажу. Да, полярная станция вот в таком неоднозначном для меня раскладе, если честно, завершается уже на это воскресенье. Спасибо всем, кто присоединился к нашему сегодняшнему общению. Очень объемные, наполненные комментарии, истории вы сегодня здесь рассказывали. Я, конечно, немножко не вместил в историю о том, как однажды звонил бывшему пресс-секретарю нашей областной думы, потому что он меня преподавал и просил перенести экзамен, потому что у меня был, внимание, соревнование по бегу в ползунках, которые я проводил на втором курсе. Я тогда не понял, почему он очень сильно истерично смеялся в телефон.
1: Но он пошел тебе на встречу?
0: Да.
1: А на встречу к ползункам
0: это уже я потом пошел, за это ему отдельно благодарен Николаю Николаевичу до сих пор. Ну, говорю, прошло 10 лет, и я наконец-то понял, о чем он оказывается. Так что запоминайте, пожалуйста, ваши истории, не только для того, чтобы их в группе Power рассказать, чтобы ваша жизнь была приятно наполнена в том числе. Ну, а если у вас будет, например, тоскливое настроение, вы, как всегда, 104.5 включаете, а здесь, в частности, по воскресеньям, ваши полярные ведущие Света Владимирова
1: и Сергей Сачков. Да. Если наше шоу заканчивается, то ваше воскресенье ни в коем случае не заканчивается. Уже выглянуло солнце. Если вы не гуляли все это время, то пора отправляться на прогулку, в частности, на улицу Ленинградскую.
2: 16 часов точное время. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
2: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
5: Всем привет, с вами Максим Байков. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска в течение года может колебаться весьма серьезно. Причем его цена в объявлениях в большинстве случаев отличается от итоговой на сделке. Поэтому вопрос торга стоит остро как никогда. Эксперт программы Константин Винзовский советует покупателям обратить внимание на пару важных моментов.
6: Совет обычному покупателю, физическому лицу, который на рынке рассматривает объекты. Первое, наверное, чтобы не потерять из своего кругозора реально интересные для него варианты, надо быть готовым к торгу на 20%. То есть, если квартира стоит, условно, за 6 миллионов, не надо ее выводить за рамки, да, вот вашего фильтра, когда вы делаете запросы. Если у вас есть 5, не надо ставить от 4500 до 5500, ставьте до 6. Надо выходить, надо разговаривать. Иногда, да, ваше предложение может быть расценено как неприличное, оскорбляющее владельца. Надо смотреть, у людей разные ситуации.
5: Практика показывает, вполне возможно, что ваше предложение в этот момент будет актуально. Как говорится, клиент созрел, понял, что переоценил недвижимость и время продажи поджимает.
6: Вполне возможно, он уже прошел эти 5 этапов принятия неизбежного, что цена все-таки не 6, а 5, и вы, сделав ему предложение, попадете в точку. Просто придете именно к тому настроению, к моменту готовности его делать дисконт и выходить к рыночной цене. Первое, не бояться выходить на объекты, которые вас пугают ценой. Как говорится, чтобы иметь успех двигаться и развиваться, там, где страшно, туда и надо идти. Это самый верный путь. Поэтому, если видите, что цена завышена, смело идите туда и делайте предложение.
5: Как отмечает Константин Винзовский, второй важный момент – это сами переговоры. Тут вам пригодятся позитивный настрой и чувство такта.
6: Уверен, что такие заявления, как, ну, вы знаете, у вас тут все убитое, плохое, испорченное, старое, да и вообще, мы же то покупаем только стены, а что вы тут наклеили, а тут что за двери такие, да это моветон. Я такое слышу, пусть не обижаются на меня бабушки, это что-то, это бабушкин ремонт, ну, вот и тому подобное. Конечно, с владельцем квартиры никогда нельзя так разговаривать. Для владельцев, и многие слушатели сами владельцы квартир, то, что они сделали, ремонт, какую-то косметику, для всех это большой труд, это и вложение, и финансовые, и душу вкладывают, там есть люди прям творческие, и, конечно, это неприятно слышать такую критику.
5: Второй совет от профессионала: никогда не критикуйте квартиру продавца, как бы не хотелось это сделать.
6: Если вы будете так делать, то уверен, что

0: На каждый второй случай вам укажут, где дверь. Даже если будут готовы вам продать, исходя из условий, чисто по-человечески не захотят делать с вами сделку. Поэтому, конечно, соблюдать такт. Люди разные, а у людей разные вкусы, и относиться с уважением к любой позиции. Есть квартиры в простом каком-то состоянии. Люди не богатые, нет возможности делать какой-то там дорогостоящий ремонт, но квартиры ухоженные, приятные. Считаю, что всегда можно сделать и комплимент. То есть не обижайте людей.
1: Итак, подведем итоги. Выходя на рынок, не стесняйтесь делать предложение, но не критикуйте. Прежде чем приступить к обсуждению цены, следует завоевать лояльность и симпатию вашего продавца.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5

0: Реклама. Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тикки Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
1: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
2: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: Turn on Power Hit Radio.
9: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
1: тотальная распродажа всего ассортимента.
2: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
0: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов.
1: 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Today's music. Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
3: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
2: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки, важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
3: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
2: Добавлю, в этом году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Stay tuned. Power. Power. Power. Heat, heat, heat. Radio.

0: Реклама.
1: Cherry Tiggo 9 – вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 33-000.
2: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
3: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-2072. Сайт окнаарес.ру.
4: «Хэхэ-бар» – центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной

0: 7.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Можно ли предъявить претензии продавцу из-за скрытых технических недостатков автомобиля с пробегом? Как говорит эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин, да, но не во всех случаях. Все зависит от того, у кого на вторичном рынке вы приобретаете машину.
5: Если договор купли-продажи заключен между физическими лицами, никаких претензий относительно технического состояния автомобиля после его покупки предъявлять уже нельзя. Закон исходит из того, что сделка между равными субъектами, которые могут то самостоятельно иметь познание и осмотреть автомобиль, могут обратиться в специализированные организации. Ну, одним словом, на свой страх и риск транспортное средство приобретается, и никаких претензий после этого предъявить уже нельзя, даже если повреждения, недостатки будут скрытыми.
4: Другое дело, когда машина продается в автосалоне, то есть владелец – это организация, либо индивидуальный предприниматель, который на профессиональной основе реализует транспортные средства с пробегом.
5: Тогда эти правоотношения будут подпадать под закон о защите прав потребителей, и потребитель, физическое лицо, которое приобретает такой автомобиль, вправе предъявить претензии относительно технического состояния, относительно каких-то скрытых недостатков, которые не могли быть его видны, либо известны при покупке автомобиля. Это возможно.
4: Можно обратиться с требованием компенсировать ремонт машины или даже вернуть автомобиль в случае соразмерности такого ремонта со стоимостью машины.
5: При таких обстоятельствах гражданину необходимо взять акт заключения технического специалиста, например, станции техобслуживания, которая порекомендовала произвести ремонт, и затем с этим актом обратиться с досудебной претензии в организацию, где был приобретен автомобиль. В случае отказа организации удовлетворить требования, гражданин вправе обратиться в суд.
4: Однако в судах подобных дел немного, как отмечает Антон Северин, в силу того, что некоторые автосалоны, торгующие автомобилями с пробегом, работают по посреднической схеме.
5: Достаточно большая проблема в этом заключается, когда обращаются граждане, и вроде как автомобиль приобретался в автосалоне, должно быть в организации. Недостатки имеют место быть, однако при более тщательном рассмотрении документов выявляем, что автосалон, оказывается, никакого отношения юридического, как ни странно, к этому автомобилю и к этой сделке не имеет. Вот есть физическое лицо, которое поставило автомобиль на продажу, и сделка совершена между физическими.

0: границами. При таких обстоятельствах предъявлять претензии такого рода, к сожалению, нельзя.
1: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Весна в Мурманске, как новый сезон любимого сериала. Все ждут, но она все не выходит. Но в гастробаре «Лови краба» уже премьера. Свет теплее, музыка мягче, и кот-талисман наблюдает за уютом. Кухня и морепродукты, под которые вечер меняет планы. Обновленная карта напитков, продуманная с характером. Задержаться легко, возвращаться естественно. И никакой тоски. У нас своя весна. Бронируйте столик на lovikraba.ru. Звоните 70 88 77.
2: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах ранчо. Открой себя нового этой весной. Обновись в ранчо.
3: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. На

0: Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
1: ИП Попова Ирина Александровна. УГРНП 322-519-14-190-71.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Внимание, Мурманск!
5: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
4: Количество билетов ограничено.
5: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
4: Для лиц старше 16 лет.
6: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Powerhit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Best music. On Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62, дробь 11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
7: Your number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хорошая новость для всех, кто любит домашнюю кухню. В ТРК «Северная Нагорная» открылась драничная. Теперь здесь можно вкусно и сытно пообедать. В наше меню обеды, горячие блины и драники с разными начинками. Драничная в «Северном Нагорном». Приходите на открытие, мы вас накормим. Подарите себе маленький праздник посреди рабочего дня. Насладитесь вкусными и сытными блюдами, как дома. Телефон 75-44-66.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Угорнип 32023-7530-128-20.
6: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
2: 9 мая с 15 до 20. 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
7: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
0: Today's hit music. Hit music. 104.5 FM. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Правильно выбранная стоимость недвижимости – залог быстрой и легкой сделки. Эксперт программы Константин Винзовский рекомендует, оценивая свою недвижимость, с осторожностью относиться к похожим объявлениям в агрегате.
4: Многие мурманчане смотрят в агрегатор, видят там предложение, назначают цену. Я говоря о стоимости, это мы берем свою базу, это наша база. Ассоциации здесь профессиональная база, то есть это не место для игр и развлечений. Там мы не можем испортить все, стараемся всегда владельца убедить, обосновать, аргументировать, не ставить завышенную стоимость, потому что это, ну, это приведет к потере репутации объекта, потере времени и, скорее всего, к убыткам. То есть продадим мы дешевле, чем она стоит. Поэтому наша база, она, конечно, более актуальная.
3: Цены на квартиры в популярных агрегаторах не совпадают с реальными на сделках. Эти объявления можно назвать рынком ожиданий.
4: В портфеле предложений в Мурманске, там из этих условных 1500 объектов, можно смело заявлять 500-600 – это физические лица. Они, соответственно, делают погоду, ценообразование, и многие ставят высокую стоимость, и создается такое ощущение, что средняя температура по больнице вот такая. То есть, если взять данные с агрегатора, то вот у нас будет 95, а там будет 104. То есть, там на 10%. Почему? Потому что многие квартиры имеют наценку 10-15-20%. То есть 5 стоит за 6.
3: Как отмечает Константин Винзовский, делая приценку своей квартиры, пользоваться агрегатором, например, Авито, стоит только для того, чтобы соориентироваться. Для принятия окончательного решения о цене сравните стоимость аналогичного жилья в агрегаторах и в объявлениях банковских площадок.
4: Сервисы банка, взять два наших ключевых банка с госучастием, у них у каждого есть свои сервисы, свои базы данных. Там тоже можно разместить объявление. Вот когда там вы используете сервис оценки, да, для того, чтобы сформировать правильное объявление, там вы получаете реальную стоимость. Ну, давайте будем откровенны. Интерес агрегатора, чтобы объявление было в агрегаторе, и чем дольше, тем лучше. Чем больше наполнения, тем больше спрос на агрегат. Поэтому, соответственно, он заявляет при цене рыночной 5. Он укажет 5500, 5600. Сделает заключение о цене, выдав якобы за реальную стоимость, реально завышенную стоимость.
3: В общем, мотивация у таких площадок с объявлениями разное. Банковский сервис заинтересован сделку сделать. Он не создает иллюзии владельцам квартир, ориентируясь на реальные договоры купли-продажи. А вот площадки, наподобие Авито, картину искажают, давая недвижимости, как правило, завышенную цену.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Твой лапа, praise you.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Сонная поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
1: Новый Geely Atlas. Кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый Geely Atlas. Эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте geely-omega.ru.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Number one.
6: Hit Music
5: Station.
7: 104.5 FM.
8: Power

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: break my heart.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Строим в Арктике. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных программах поддержки.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В Мурманской области возрождается жилищное строительство как многоквартирных домов, так и малоэтажных жилых комплексов. Накануне я побывал в одном из них на улице Шевченко и поговорил с представителем застройщика.
4: Представитель поселка Полярник, Чашна Юлия Евгеньевна.
5: Итак, где мы находимся?
4: Мы находимся в поселке Полярник, в черте города Мурманска, прописка Мурманская. Поселок по типа размерам мы строим для того, чтобы не переплачивать нашим замечательным жителям.
5: Сколько здесь будет домов в поселке?
4: Поселок состоит из двух частей. Мы строим 54 дома.
5: По какой технологии строится? Кстати, слушателям, тут сейчас могут быть звуки. Строители работают. Вот буквально недавно доски принесли. Какая технология здесь используется?
4: Каркасное строительство мы используем. Причем изначально Полярник, он более 20 лет на рынке. Мы строили по технологии СИП-панели. Являлись не просто поставщиком и строителями, да, мы производили СИП-панели на нашей базе на автопарковом проезде 10. Когда зашли мы в поселок, соответственно, было тоже предложено в формате СИП-панели, но губернатор наш сказал, нужно строить по каркасному строительству. Соответственно, здесь финская каркасная технология.
5: А что с фундаментом? Я смотрю, мы стоим с вами на бетоне.
4: Совершенно верно. Александр Быковец, это тот человек, который придумал этот поселок. Более 20 лет он в стройке, имеет золотую каску по Мурманской области в строительстве, серебряных несколько касок имеет. Он подумал о наших жителях и принял решение, что будет на плите, потому что это удобно и, соответственно, если бы он был бы на возвышении, было бы неудобно двигаться там с коляской.
5: То есть это местные строят для местных?
4: Совершенно верно. Вот если говорить о философии, которую придумал Александр, а он сам живет в доме, и, конечно же, когда он разрабатывал поселок, положил в основу его жизнь в загородном доме. Поэтому посмотреть, как спроектирован сам дом, он для семьи спроектирован. То есть вот мы сейчас с вами находимся в мастер-спальне, мы поддерживаем демографию, то здесь получается спальня, здесь отдельный санузел у мамы с папой, чтобы никто их не беспокоил. Дальше уже находятся детские, гостиные и технические помещения. Все дома, они спроектированы с точки зрения, чтобы это действительно была такая семейность. Здравствуйте. Здравствуйте. Была семейность. Изначально поселок придуман с философией каждой семье по дому. Учитывая то, что мы находимся в городе Мурманске, это получается мурманская прописка, все здесь коммуникации тоже мурманские будут, вода централизованная, сети зайдут, дороги чистятся городом, чтобы люди не чувствовали себя где-то заброшенными.
2: Строим в Арктике. В Мурманской области впервые с советских времен появились башенные краны. Активно возводятся два десятка многоквартирных домов. Это 4000 квартир. Заключаются соглашения на строительство новых жилых комплексов. Развитию направления способствуют программы «Свой дом в Арктике», «Арктическая ипотека» и «Семейная ипотека». В ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 миллиона квадратных метров жилья. Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7. Okay, here
2: we go. Power Heat Radio.
3: It's great. Pretty down to earth and... Really?

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: Is power.
3: Radio.
0: Power.
4: Power.
5: Power play.
6: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, Мурманск!
2: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
1: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
1: Для лиц старше 16 лет.
0: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
3: Powerful and mind-blowing.
1: Power Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Hit Radio. Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Hysteria и Jamie McCool. I need.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
3: 104.5 FM. Get the hits.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это...

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Summit, Devote и Julia Church, Shades of Blue.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Зарп и Рита Ора, If It's Not Love.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Power.
1: Radio.
2: Power.
1: Power.
0: Is power.
3: Radio.
0: Power.
1: Power.
0: Power.
4: Yeah.
0: Yeah.
1: Power play.
5: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
1: 104.5 FM.

0: mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power Play. Yeah. Power Play.
1: Спонсор песни недели ООО «Bright Prime». Фитнес-клуб «Bright Fit». 22 мая скидки на фитнес до 60%.

0: Спонсор PowerPlay фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау-скидки на фитнес. До 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: Your number one Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned.

Get funky.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Benetti House Bar, Parisian Air.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Milky, just the way you are. David Guetta Remix.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.